0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kalıkların. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, patundu.
2: Lavur.
1: İnce ve iden de erkina.
3: Lav mı erkina?
1: İnne orada bile seyre cefir akı. Nige eller nele soğuma
4: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Lav mı erkina?
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden buradan
2: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания.
3: Glaub mir doch.
4: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания. Я желаю мне, чтобы вы приезжали в
0: Я желаю мне, чтобы ты приезжал.